0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Международное радио Словакии. Из Братиславской студии вас приветствует ведущий выпуска Андрей Шевченко и звукооператор Абдул Арут. Мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией и хотим предложить вашему вниманию следующую программу. Сегодня 1 мая. 22 года назад в этот день Словацкая Республика вошла в состав Европейского Союза. На каких ценностях был основан Европейский Союз и как мы их понимаем сегодня? Мы обсудим в первой части нашей передачи с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петром Станом. 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким музыковедом, профессором Бернардом Гараем. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг. Стоит подчеркнуть, что с 2015 года культура волынщика в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Дорогие слушатели, вот такой будет наша программа. Надеемся, что вы вновь узнаете много нового и интересного на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания!
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Мы обсуждаем основополагающие ценности Европейского Союза и их текущее продвижение с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом. На каких ценностях был основан ЕС и как мы их понимаем сегодня?
3: Днес мусим подать, что их внимаем уполне, або мали бы мы их внимать уполне ровнако, как на зачатку.
1: Сегодня я должен сказать, что мы воспринимаем эти ценности или должны воспринимать их точно так же, как и в начале существования ЕС. Потому что Европейский Союз был создан как мирный проект, основанный на уроках, извлеченных из трагического прошлого этого континента, когда нации десятилетиями, столетиями воевали друг с другом, убивали друг друга, страны разрушали друг друга. Затем, после окончания Второй мировой войны, самого разрушительного глобального конфликта в истории, крупнейшие европейские страны в один голос заявили: «Хватит, это бессмысленно. Давайте работать вместе и создадим зону мира, зону процветания, где люди будут жить хорошо, будут работать вместе. И на основе этой работы они будут в положительном смысле зависеть друг от друга и не будут вести войны». Так развивалась идея европейского сообщества, а затем в последние годы мы как-то забыли, какая была ситуация в самом начале.
3: А днес нам то припомина свет около нас, что мы войну на наших границах гволи иллегальной русской агрессии.
1: Сегодня окружающий нас мир вновь напоминает нам об угрозах, когда на наших границах идет война Российской Федерации против Украины, когда у нас происходят военные конфликты на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в других частях света. Европейский Союз подобен островку стабильности, который вновь напоминает нам о том, для чего он был создан: для защиты наших народов от ужасов войны, для обеспечения относительного благополучия, чтобы мы могли жить в мире и развивать свой потенциал и потенциал наших детей.
2: В связи с вашими словами возникает вопрос, насколько действительно сплочен Европейский Союз сегодня? Поскольку окружающий мир и упомянутые вами военные конфликты в нем ясно показывают, что в конкуренции с другими державами выживание и подлинная конкурентоспособность ЕС неизбежны. И, по-видимому, это возможно только благодаря сплоченности в качестве минимальной основы. Что, по вашему мнению, можно сделать, чтобы это действительно стало реальностью?
3: Пресне в томто свете Европейская уния может прожить лен тим, же си припомене некоторые...
1: В этом мире Европейский Союз может выжить, только помня некоторые из лозунгов прошлого, которые доказали свою истинность. Три мушкетера говорили: один за всех и все за одного. И в этом есть доля правды, что сила в единстве. Мы говорим, что мы едины в многообразии и что наше единство является нашим основным конкурентным преимуществом. Потому что когда мы едины, как сообщество из полумиллиарда человек, тогда вместе мы представляем собой 27 государств. Мы сотрудничаем и вместе мы представляем собой мощную экономику. У нас открытый рынок, у нас общий рынок, у нас нет границ. Мы единое целое, состоящее из 27 очень разных государств-членов.
3: Если будем надеяться сотрудничать экономически,
1: Пока мы продолжаем экономическое сотрудничество, нас не постигнет крупный экономический кризис. Пока мы сотрудничаем в политическом плане, никто не сможет ослабить Европейский Союз как политического игрока. Поэтому это в наших интересах, и государствам-членам предстоит оценить, хотят ли они выживать в современном мире в одиночку, действовать эгоистически в соответствии с иллюзорными национальными интересами и принимать собственные решения без консультаций, или же мы будем консультироваться, сотрудничать и искать общие решения. Словакия — страна с населением в 5 миллионов человек, и в Европейском Союзе всего несколько крупных стран. ЕС состоит из более мелких стран, и каждая из них должна понимать, что не может выжить самостоятельно, и отстаивать и защищать интересы своего народа так, как это возможно в сообществе с населением в 500 000 человек.
2: Первого мая исполняется 22 года со дня вступления Словакии в ЕС. Следующий вопрос, который можно считать обязательным к обсуждению, который задавался много раз, звучит так. Какие преимущества получает Словакия от членства в ЕС?
1: Это очень актуальный вопрос, который, я думаю, мы должны задавать себе ежедневно. Люди обычно спрашивают, вступая в какие-либо отношения, какую выгоду я от этого получаю. Если вы зададите подобный вопрос в связи с Европейским Союзом, то я отвечу вам в трех уровнях. Во-первых, мы получаем защиту и стабильность. Мы знаем, что с нами не повторится то, что случилось с Украиной, что какой-нибудь непредсказуемый агрессор не нападет на нас. Второй аспект заключается в том, что вместе мы сильнее. Наша экономика открыта, но у нас общий рынок. Это означает, что мы, Словакия в частности, экспортируем подавляющее большинство своей продукции в страны Европейского Союза, и благодаря этому у нас есть экономический рост. А затем на уровне гражданина. Какую выгоду я от этого получаю? Мы вносим 1 евро, получаем обратно 2 или 3 евро. Я думаю, это очень-очень выгодная сделка, если можно так выразиться. Если разбить это на мелкие части, 70-80% государственных инвестиций в Словакии — это утепление зданий, строительство автомагистралей, скоростных дорог, эстакад, тоннелей, кольцевых дорог, объездных путей. Инфраструктура субсидируется из европейских источников. То же самое касается фермеров. А если говорить о цифрах, то с момента вступления Словакии в Европейский Союз 22 года назад мы получили 36 миллиардов евро. Это почти 1,5 миллиарда евро каждый год. Только в виде денежных средств, которые мы можем использовать для управления страной. Вот что мы получаем от Европейского Союза. Мир, стабильность и экономическое процветание. Экономический рост Словакии, например, в этом году, несмотря на все отрицательные показатели, происходит только благодаря средствам из европейских фондов. Без членства в Европейском Союзе положение нашей страны значительно ухудшилось бы, и ситуация стала бы для нас гораздо опаснее.
2: Какова текущая ситуация с возможной интеграцией Украины в ЕС? Насколько это вообще реально в ближайшем будущем?
1: Члены ЕС четко заявили, что место Украины в Европейском Союзе. Украина подала заявку на членство в ЕС, государства-члены согласились, поэтому, по моему мнению, рано или поздно Украина станет членом Европейского Союза, если сможет выполнить те же условия, какие пришлось когда-то выполнить нам и другим странам, участвующим в процессе интеграции. По завершении переговоров о вступлении, когда Украина будет на 100% готова, все государства, члены Европейского Союза должны будут дать на это согласие. Это стандартный подход в рамках расширения Европейского Союза. Да, эти временные рамки очень сложно предсказать, потому что в конечном итоге все зависит от страны кандидата, в данном случае Украины, от того, насколько быстро ей удастся одновременно защититься от незаконной российской агрессии и подготовиться к членству, выполнив необходимые критерии.
2: Исполнительной ветвью власти Евросоюза является Европейская комиссия, в которой каждая страна имеет одного представителя. Словакию в европейской дипломатии представляет опытный дипломат в роли комиссара господин Марош Шефчович. Какую роль играет само представительство Европейской комиссии в Словакии?
1: Я хотел бы здесь пояснить две вещи. Во-первых, Европейскую комиссию часто называют исполнительной властью, исполнительным органом. Но на самом деле это не совсем так, потому что в отличие от государств-членов, она не обладает теми же полномочиями, что и правительство. У нее нет исполнительной власти. Она выдвигает законодательные предложения, которые затем обсуждаются и утверждаются государствами-членами. Европейская комиссия фактически является хранителем соглашений, то есть она контролирует то, о чем договорились государства-члены, но сама не может на это влиять, поскольку не имеет права голоса. Европейская комиссия состоит из представителей государств-членов, которые их назначают, но в то же время эти назначенные представители, то есть отдельные комиссары от национальных государств-членов, не могут представлять интересы государств-членов, а являются представителями комиссии.
3: А Словенско, ано, ма то счастье, что могло номиновать так шпичкового человека, как Марош Шефчович.
1: Словакии повезло, что она смогла выдвинуть кандидатуру такого выдающегося человека, как Марош Шефчович, который очень долго работает в Европейской комиссии и выполняет очень важную роль, курируя вопросы торговли и экономической безопасности. Это ключевые вопросы и приоритеты Европейского союза сегодня, поэтому это также выражение доверия к его способности решать и управлять данной проблемой на политическом уровне. Роль представительства Европейской комиссии в Словакии заключается в донесении политики Европейской комиссии до внутренней общественности, будь то специалистов, политиков или рядовых граждан. Одновременно она выполняет роль моста или информационного перекрестка, передающего информацию из Словакии в Брюссель, чтобы комиссия понимала, что происходит в Словакии. Одновременно мы работаем и в обратном направлении, объясняя Словакии, особенно представителям государства, правительства и национальных институтов, чего хочет Брюссель, что он делает и почему. Таким образом, мы являемся посредниками, своего рода почтальонами и одновременно просветительскими активистами, которые пытаются объяснить преимущества членства в Европейском Союзе.
2: В конце прошлого года вы заняли должность главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Но житель Словакии до сих пор помнит вас как известного журналиста. Вы также работали на словацком радио. Каков был ваш путь от работы за микрофоном до европейской дипломатии?
3: Уже это скоро 20 роков, что не робим в медиа, або тогда в словенском розласе.
1: Прошло почти 20 лет с тех пор, как я работал на словацком радио, которое я до сих пор считаю своим профессиональным домом. Я начал свою карьеру еще во время учебы именно на словацком радио. Меня всегда интересовали вопросы внешней политики, и благодаря этому я познакомился с политиками сначала на словацком уровне, затем на европейском и глобальном уровне. Когда вы берете интервью у политиков, когда вы, образно говоря, тревожите их, записываете интервью и задаете им вопросы, они могут вас заметить. Мне посчастливилось привлечь внимание нескольких человек из словацкой дипломатии. И на определенном этапе моей жизни я получил предложение перейти в Министерство иностранных дел на должность пресс-секретаря этого министерства. Так началась моя карьера в сфере дипломатии. Я отработал 2 срока в качестве пресс-секретаря Министерства иностранных дел. Затем я получил предложение перейти в Европейскую комиссию на должность пресс-секретаря комиссара по вопросам расширения и соседства ЕС.
3: Потом zase пришла понука с Брюсселя робить говорцу про высокого представителя Европейской унии.
1: Спустя некоторое время мне из Брюсселя поступило предложение стать пресс-секретарем высокого представителя Европейского союза по общей внешней политике, что я считаю настоящим дипломатическим и профессиональным олимпом, вершиной моей карьеры. Потому что если ты достигаешь вершины европейской дипломатии и можешь быть ее лицом и голосом, то в принципе нет ничего более захватывающего в этой области коммуникационно-дипломатической жизни, по крайней мере для меня. Я всегда верил в эту работу и стремился выполнять ее наилучшим образом.
2: Мы беседовали с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников, изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
2: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995 году.
1: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению, почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед – все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины 19 века, и я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
2: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке Велькалегота, откуда вы родом?
1: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Нова Баня, Златой Муравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Нова Баня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами, хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Ano, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златоморавце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальной школе.
1: Кларнет и аккордеон. Я мам, акубито классическое гудобное взделание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки. И с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов. И тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке. И к тому времени меня полностью захватило это искусство и умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Быстрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Святозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая визва, которая пришла померно якобы спонтанно.
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь продолжать продолжить свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лещак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представилась возможность, которая, вероятно, выпадает нечасто, прийти в недавно созданное учреждение, которое уже проработало год. И мне предложили присоединиться ко второму году его существования, но с условием, что у меня снова будет относительно большая возможность создать этномузыкологические дисциплины, что было фантастическим шансом. Это был факультет фольклора и регионоведения, и важно было то, что это был полноценный стандартный этнологический факультет, нечто новое, монодисциплинарное обучение с возможностью специализации с самого начала либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что в принципе сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе. Поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
0: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляют как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Бернарда Гарая.

0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю праздничную программу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья, и до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Международное радио Словакии. Из Братиславской студии вас приветствует ведущий выпуска Андрей Шевченко и звукооператор Абдул Арут. Мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией и хотим предложить вашему вниманию следующую программу. Сегодня 1 мая. 22 года назад в этот день Словацкая Республика вошла в состав Европейского Союза. На каких ценностях был основан Европейский Союз и как мы их понимаем сегодня, мы обсудим в первой части нашей передачи с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петром Станом. 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким музыковедом, профессором Бернардом Гараем. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг. Стоит подчеркнуть, что с 2015 года культура волынщиков в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Дорогие слушатели, вот такой будет наша программа. Надеемся, что вы вновь узнаете много нового и интересного на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания!
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Мы обсуждаем основополагающие ценности Европейского Союза и их текущее продвижение с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом. На каких ценностях был основан ЕС и как мы их понимаем сегодня?
3: Днес мусим подать, что их внимаем уполне, або мали бы мы их внимать уполне ровнако, как на зачатке.
1: Сегодня я должен сказать, что мы воспринимаем эти ценности или должны воспринимать их точно так же, как и в начале существования ЕС. Потому что Европейский Союз был создан как мирный проект, основанный на уроках, извлеченных из трагического прошлого этого континента, когда нации десятилетиями, столетиями воевали друг с другом, убивали друг друга, страны разрушали друг друга. Затем, после окончания Второй мировой войны, самого разрушительного глобального конфликта в истории, крупнейшие европейские страны в один голос заявили: «Хватит, это бессмысленно. Давайте работать вместе и создадим зону мира, зону процветания, где люди будут жить хорошо, будут работать вместе. И на основе этой работы они будут в положительном смысле зависеть друг от друга и не будут вести войны». Так развивалась идея европейского сообщества, а затем в последние годы мы как-то забыли, какая была ситуация в самом начале.
3: А днес нам то припомина свет около нас, что мы войну на наших границах гволи иллегальной русской агрессии.
1: Сегодня окружающий нас мир вновь напоминает нам об угрозах, когда на наших границах идет война Российской Федерации против Украины, когда у нас происходят военные конфликты на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в других частях света. Европейский Союз подобен островку стабильности, который вновь напоминает нам о том, для чего он был создан: для защиты наших народов от ужасов войны, для обеспечения относительного благополучия, чтобы мы могли жить в мире и развивать свой потенциал и потенциал наших детей.
2: В связи с вашими словами возникает вопрос, насколько действительно сплочен Европейский Союз сегодня? Поскольку окружающий мир и упомянутые вами военные конфликты в нем ясно показывают, что в конкуренции с другими державами выживание и подлинная конкурентоспособность ЕС неизбежны. И, по-видимому, это возможно только благодаря сплоченности в качестве минимальной основы. Что, по вашему мнению, можно сделать, чтобы это действительно стало реальностью?
3: Пресне в том-то свете Европейская Уния может прожить лен тим, же си припомене некоторые...
1: В этом мире Европейский Союз может выжить, только помня некоторые из лозунгов прошлого, которые доказали свою истинность. Три мушкетера говорили: один за всех и все за одного. И в этом есть доля правды, что сила в единстве. Мы говорим, что мы едины в многообразии и что наше единство является нашим основным конкурентным преимуществом. Потому что когда мы едины, как сообщество из полумиллиарда человек, тогда вместе мы представляем собой 27 государств. Мы сотрудничаем, и вместе мы представляем собой мощную экономику. У нас открытый рынок, у нас общий рынок, у нас нет границ. Мы единое целое, состоящее из 27 очень разных государств-членов.
3: Пока будем надалее сплоупрацовать экономически,
1: пока мы продолжаем экономическое сотрудничество, нас не постигнет крупный экономический кризис. Пока мы сотрудничаем в политическом плане, никто не сможет ослабить Европейский Союз как политического игрока. Поэтому это в наших интересах, и государствам-членам предстоит оценить, хотят ли они выживать в современном мире в одиночку, действовать эгоистически в соответствии с иллюзорными направлениями, национальными интересами и принимать собственные решения без консультаций, или же мы будем консультироваться, сотрудничать и искать общие решения.
3: Словакия 5 миллионов окраина.
1: Словакия – страна с населением в 5 миллионов человек, и в Европейском Союзе всего несколько крупных стран. ЕС состоит из более мелких стран, и каждая из них должна понимать, что не может выжить самостоятельно, и отстаивать и защищать интересы своего народа так, как это возможно в сообществе с населением в 500 миллиардов человек.
2: Первого мая исполняется 22 года со дня вступления Словакии в ЕС. Следующий вопрос, который можно считать обязательным к обсуждению, который задавался много раз, звучит так. Какие преимущества получает Словакия от членства в ЕС?
1: Это очень актуальный вопрос, который, я думаю, мы должны задавать себе ежедневно. Люди обычно спрашивают, вступая в какие-либо отношения, какую выгоду я от этого получаю. Если вы зададите подобный вопрос в связи с Европейским Союзом, то я отвечу вам в трех уровнях. Во-первых, мы получаем защиту и стабильность. Мы знаем, что с нами не повторится то, что случилось с Украиной, что какой-нибудь непредсказуемый агрессор не нападет на нас. Второй аспект заключается в том, что вместе мы сильнее. Наша экономика открыта, но у нас общий рынок. Это означает, что мы, Словакия в частности, экспортируем подавляющее большинство своей продукции в страны Европейского Союза. И благодаря этому у нас есть экономический рост. А затем на уровне гражданина. Какую выгоду я от этого получаю? Мы вносим 1 евро, получаем обратно 2 или 3 евро. Я думаю, это очень-очень выгодная сделка, если можно так выразиться. Если разбить это на мелкие части, 70-80% государственных инвестиций в Словакии – это утепление зданий, строительство автомагистралей, скоростных дорог, эстакад, тоннелей, кольцевых дорог, объездных путей. Инфраструктура субсидируется из европейских источников. То же самое касается фермеров. А если говорить о цифрах, то с момента вступления Словакии в Европейский Союз 22 года назад мы получили 36 миллиардов евро. Это почти 1,5 миллиарда евро каждый год. Только в виде денежных средств, которые мы можем использовать для управления страной.
3: Также то, что мы из Европейской Унии. Мир,
1: вот что мы получаем от Европейского Союза. Мир, стабильность и экономическое процветание. Экономический рост Словакии, например, в этом году, несмотря на все отрицательные показатели, происходит только благодаря средствам из европейских фондов. Без членства в Европейском Союзе положение нашей страны значительно ухудшилось бы, и ситуация стала бы для нас гораздо опаснее.
2: Какова текущая ситуация с возможной интеграцией Украины в ЕС? Насколько это вообще реально в ближайшем будущем?
1: Члены ЕС четко заявили, что место Украины в Европейском Союзе. Украина подала заявку на членство в ЕС, государства-члены согласились, поэтому, по моему мнению, рано или поздно Украина станет членом Европейского Союза, если сможет выполнить те же условия, какие пришлось когда-то выполнить нам и другим странам, участвующим в процессе интеграции. По завершении переговоров о вступлении, когда Украина будет на 100% готова, все государства-члены Европейского Союза должны будут дать на это согласие. Это стандартный подход в рамках расширения Европейского Союза. Да, эти временные рамки очень сложно предсказать, потому что в конечном итоге все зависит от страны-кандидата, в данном случае Украины, от того, насколько быстро ей удастся одновременно защититься от незаконной российской агрессии и подготовиться к членству, выполнив необходимые критерии.
2: Исполнительной ветвью власти Евросоюза является Европейская комиссия, в которой каждая страна имеет одного представителя. Словакию в европейской дипломатии представляет опытный дипломат в роли комиссара господин Марош Шефчович. Какую роль играет само представительство Европейской комиссии в Словакии?
1: Я хотел бы здесь пояснить две вещи. Во-первых, Европейскую комиссию часто называют исполнительной властью, исполнительным органом. Но на самом деле это не совсем так, потому что в отличие от государств-членов, она не обладает теми же полномочиями, что и правительство. У нее нет исполнительной власти. Она выдвигает законодательные предложения, которые затем обсуждаются и утверждаются государствами-членами. Европейская комиссия фактически является хранителем соглашений, то есть она контролирует то, о чем договорились государства-члены, но сама не может на это влиять, поскольку не имеет права голоса. Европейская комиссия состоит из представителей государств-членов, которые их назначают, но в то же время эти назначенные представители, то есть отдельные комиссары от национальных государств-членов, не могут представлять интересы государств-членов, а являются представителями комиссии.
3: А Словенско, ано, ма то счастье, что могло номиновать так шпичкового человека, как Марош Шефчович.
1: Словакии повезло, что она смогла выдвинуть кандидатуру такого выдающегося человека, как Марош Шефчович, который очень долго работает в Европейской комиссии и выполняет очень важную роль, курируя вопросы торговли и экономической безопасности. Это ключевые вопросы и приоритеты Европейского Союза сегодня, поэтому это также выражение доверия к его способности решать и управлять данной проблемой на политическом уровне. Роль представительства Европейской комиссии в Словакии заключается в донесении политики Европейской комиссии до внутренней общественности, будь то специалистов, политиков или рядовых граждан. Одновременно она выполняет роль моста или информационного перекрестка, передающего информацию из Словакии в Брюссель, чтобы комиссия понимала, что происходит в Словакии. Одновременно мы работаем и в обратном направлении, объясняя Словакии, особенно представителям государства, правительства и национальных институтов, чего хочет Брюссель, что он делает и почему. Таким образом, мы являемся посредниками, своего рода почтальонами и одновременно просветительскими активистами, которые пытаются объяснить преимущества членства в Европейском Союзе.
2: В конце прошлого года вы заняли должность главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Но жители Словакии до сих пор помнят вас как известного журналиста. Вы также работали на словацком радио. Каков был ваш путь от работы за микрофоном до европейской дипломатии?
3: Уже это скоро 20 лет, что не работаем в медиа, або тогда в словенском розласе.
1: Прошло почти 20 лет с тех пор, как я работал на словацком радио, которое я до сих пор считаю своим профессиональным домом. Я начал свою карьеру еще во время учебы именно на словацком радио. Меня всегда интересовали вопросы внешней политики, и благодаря этому я познакомился с политиками сначала на словацком уровне, затем на европейском и глобальном уровне. Когда вы берете интервью у политиков, когда вы, образно говоря, тревожите их, записываете интервью и задаете им вопросы, они могут вас заметить. Мне посчастливилось привлечь внимание нескольких человек из словацкой дипломатии. И на определенном этапе моей жизни я получил предложение перейти в Министерство иностранных дел на должность пресс-секретаря этого министерства. Так началась моя карьера в сфере дипломатии. Я отработал 2 срока в качестве пресс-секретаря Министерства иностранных дел. Затем я получил предложение перейти в Европейскую комиссию на должность пресс-секретаря комиссара по вопросам расширения и соседства ЕС.
3: Потом zase пришла понука z Bruselu robiť hovorcu pre vysokého predstaviteľa Európskej únie.
1: Спустя некоторое время мне из Брюсселя поступило предложение стать пресс-секретарем высокого представителя Европейского Союза по общей внешней политике, что я считаю настоящим дипломатическим и профессиональным олимпом, вершиной моей карьеры. Потому что если ты достигаешь вершины европейской дипломатии и можешь быть ее лицом и голосом, то в принципе нет ничего более захватывающего в этой области коммуникационно-дипломатической жизни, по крайней мере для меня. Я всегда верил в эту работу и стремился выполнять ее наилучшим образом.
2: Мы беседовали с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: 1 мая в Словакії традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников, изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
2: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995
3: году.
1: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению, почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед – все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины 19 века, и я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
2: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке Велькалегота? Откуда вы родом?
1: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Нова Баня, Златой Моравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Нова Баня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами, хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Áno, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златоморавце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальной школе.
1: Кларнет и аккордеон. Я мам, то классическое гудобное взделание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки, и с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов, и тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке, и к тому времени меня полностью захватило это искусство и умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Бистрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Святозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
1: Меня с розгласом, говоря с нами о минулости, спаяло о много вяз активит.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая визва, которая пришла померно, как бы спонтанно.
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь продолжать. продолжить свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лещак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представилась возможность, которая, вероятно, выпадает нечасто, прийти в недавно созданное учреждение, которое уже проработало год. И мне предложили присоединиться ко второму году его существования, но с условием, что у меня снова будет относительно большая возможность создать этномузыкологические дисциплины, что было фантастическим шансом. Это был факультет фольклора и регионоведения, и важно было то, что это был полноценный стандартный этнологический факультет, нечто новое, монодисциплинарное обучение с возможностью специализации с самого начала либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что в принципе сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе, поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
0: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляют как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей.

0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю праздничную программу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья, и до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Международное радио Словакии. Из Братиславской студии вас приветствует ведущий выпуска Андрей Шевченко и звукооператор Абдул Арут. Мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией и хотим предложить вашему вниманию следующую программу. Сегодня 1 мая. 22 года назад в этот день Словацкая Республика вошла в состав Европейского Союза. На каких ценностях был основан Европейский Союз и как мы их понимаем сегодня – мы обсудим в первой части нашей передачи с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петром Станом. 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким музыковедом, профессором Бернардом Гараем. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг. Стоит подчеркнуть, что с 2015 года культура волынщиков в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Дорогие слушатели, вот такой будет наша программа. Надеемся, что вы вновь узнаете много нового и интересного на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания!
0: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
2: Мы обсуждаем основополагающие ценности Европейского Союза и их текущее продвижение с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом. На каких ценностях был основан ЕС и как мы их понимаем сегодня?
3: Днес мусим подать, что их внимаем уполне, або мали бы мы их внимать уполне ровнако, как на зачатку.
1: Сегодня я должен сказать, что мы воспринимаем эти ценности или должны воспринимать их точно так же, как и в начале существования ЕС. Потому что Европейский Союз был создан как мирный проект, основанный на уроках, извлеченных из трагического прошлого этого континента, когда нации десятилетиями, столетиями воевали друг с другом, убивали друг друга, страны разрушали друг друга. Затем, после окончания Второй мировой войны, самого разрушительного глобального конфликта в истории, крупнейшие европейские страны в один голос заявили: «Хватит, это бессмысленно. Давайте работать вместе и создадим зону мира, зону процветания, где люди будут жить хорошо, будут работать вместе. И на основе этой работы они будут в положительном смысле зависеть друг от друга и не будут вести войны». Так развивалась идея европейского сообщества, а затем в последние годы мы как-то забыли, какая была ситуация в самом начале.
3: А днес нам то припомина свет около нас, что мы войну на наших границах гволи иллегальной русской агрессии.
1: Сегодня окружающий нас мир вновь напоминает нам об угрозах, когда на наших границах идет война Российской Федерации против Украины, когда у нас происходят военные конфликты на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в других частях света. Европейский Союз подобен островку стабильности, который вновь напоминает нам о том, для чего он был создан: для защиты наших народов от ужасов войны, для обеспечения относительного благополучия, чтобы мы могли жить в мире и развивать свой потенциал и потенциал наших детей.
2: В связи с вашими словами возникает вопрос. Насколько действительно сплочен Европейский Союз сегодня? Поскольку окружающий мир и упомянутые вами военные конфликты в нем ясно показывают, что в конкуренции с другими державами выживание и подлинная конкурентоспособность ЕС неизбежны. И, по-видимому, это возможно только благодаря сплоченности в качестве минимальной основы. Что, по вашему мнению, можно сделать, чтобы это действительно стало реальностью?
3: Пресне в том-то свете Европейская Уния может прожить лен тем, что си припомене
1: некоторые... В этом мире Европейский Союз может выжить, только помня некоторые из лозунгов прошлого, которые доказали свою истинность. Три мушкетера говорили: один за всех и все за одного. И в этом есть доля правды, что сила в единстве. Мы говорим, что мы едины в многообразии и что наше единство является нашим основным конкурентным преимуществом. Потому что когда мы едины, как сообщество из полумиллиарда человек, тогда вместе мы представляем собой 27 государств. Мы сотрудничаем, и вместе мы представляем собой мощную экономику. У нас открытый рынок, у нас общий рынок, у нас нет границ, мы единое целое, состоящее из 27 очень разных государств-членов.
3: Пока будем надеяться сотрудничать экономически,
1: Пока мы продолжаем экономическое сотрудничество, нас не постигнет крупный экономический кризис. Пока мы сотрудничаем в политическом плане, никто не сможет ослабить Европейский Союз как политического игрока. Поэтому это в наших интересах, и государствам-членам предстоит оценить, хотят ли они выживать в современном мире в одиночку, действовать эгоистически в соответствии с иллюзорными национальными интересами и принимать собственные решения без консультаций, или же мы будем консультироваться, сотрудничать и искать общие решения. Словакия — страна с населением в 5 миллионов человек, и в Европейском Союзе всего несколько крупных стран. ЕС состоит из более мелких стран, и каждая из них должна понимать, что не может выжить самостоятельно, и отстаивать и защищать интересы своего народа так, как это возможно в сообществе с населением в 500 000 человек.
2: Первого мая исполняется 22 года со дня вступления Словакии в ЕС. Следующий вопрос, который можно считать обязательным к обсуждению, который задавался много раз, звучит так. Какие преимущества получает Словакия от членства в ЕС?
1: Это очень актуальный вопрос, который, я думаю, мы должны задавать себе ежедневно. Люди обычно спрашивают, вступая в какие-либо отношения, какую выгоду я от этого получаю. Если вы зададите подобный вопрос в связи с Европейским Союзом, то я отвечу вам в трех уровнях. Во-первых, мы получаем защиту и стабильность. Мы знаем, что с нами не повторится то, что случилось с Украиной, что какой-нибудь непредсказуемый агрессор не нападет на нас. Второй аспект заключается в том, что вместе мы сильнее. Наша экономика открыта, но у нас общий рынок. Это означает, что мы, Словакия в частности, экспортируем подавляющее большинство своей продукции в страны Европейского Союза, и благодаря этому у нас есть экономический рост. А затем на уровне гражданина. Какую выгоду я от этого получаю? Мы вносим 1 евро, получаем обратно 2 или 3 евро. Я думаю, это очень-очень выгодная сделка, если можно так выразиться. Если разбить это на мелкие части, 70-80% государственных инвестиций в Словакии — это утепление зданий, строительство автомагистралей, скоростных дорог, эстакад, тоннелей, кольцевых дорог, объездных путей. Инфраструктура субсидируется из европейских источников. То же самое касается фермеров. А если говорить о цифрах, то с момента вступления Словакии в Европейский Союз 22 года назад мы получили 36 миллиардов евро. Это почти 1,5 миллиарда евро каждый год. Только в виде денежных средств, которые мы можем использовать для управления страной. Вот что мы получаем от Европейского Союза. Мир, стабильность и экономическое процветание. Экономический рост в Словакии, например, в этом году, несмотря на все отрицательные показатели, происходит только благодаря средствам из европейских фондов. Без членства в Европейском Союзе положение нашей страны значительно ухудшилось бы, и ситуация стала бы для нас гораздо опаснее.
2: Какова текущая ситуация с возможной интеграцией Украины в ЕС? Насколько это вообще реально в ближайшем будущем?
1: Члены ЕС четко заявили, что место Украины в Европейском Союзе. Украина подала заявку на членство в ЕС, государства-члены согласились, поэтому, по моему мнению, рано или поздно Украина станет членом Европейского Союза, если сможет выполнить те же условия, какие пришлось когда-то выполнить нам и другим странам, участвующим в процессе интеграции. По завершении переговоров о вступлении, когда Украина будет на 100% готова, все государства, члены Европейского Союза должны будут дать на это согласие. Это стандартный подход в рамках расширения Европейского Союза. Да, эти временные рамки очень сложно предсказать, потому что в конечном итоге все зависит от страны кандидата, в данном случае Украины, от того, насколько быстро ей удастся одновременно защититься от незаконной российской агрессии и подготовиться к членству, выполнив необходимые критерии.
2: Исполнительной ветвью власти Евросоюза является Европейская комиссия, в которой каждая страна имеет одного представителя. Словакию в европейской дипломатии представляет опытный дипломат в роли комиссара господин Марош Шефчович. Какую роль играет само представительство Европейской комиссии в Словакии?
1: Я хотел бы здесь пояснить две вещи. Во-первых, Европейскую комиссию часто называют исполнительной властью, исполнительным органом. Но на самом деле это не совсем так, потому что в отличие от государств-членов, она не обладает теми же полномочиями, что и правительство. У нее нет исполнительной власти. Она выдвигает законодательные предложения, которые затем обсуждаются и утверждаются государствами-членами. Европейская комиссия фактически является хранителем соглашений, то есть она контролирует то, о чем договорились государства-члены, но сама не может на это влиять, поскольку не имеет права голоса. Европейская комиссия состоит из представителей государств-членов, которые их назначают, но в то же время эти назначенные представители, то есть отдельные комиссары от национальных государств-членов, не могут представлять интересы государств-членов, а являются представителями комиссии.
3: А Словенско, ано, ма то счастье, что могло номиновать так шпичкового человека, как и Мароше Шефчович.
1: Словакии повезло, что она смогла выдвинуть кандидатуру такого выдающегося человека, как Марош Шефчович, который очень долго работает за Европейской комиссией и выполняет очень важную роль, курируя вопросы торговли и экономической безопасности. Это ключевые вопросы и приоритеты Европейского Союза сегодня, поэтому это также выражение доверия к его способности решать и управлять данной проблемой на политическом уровне. Роль представительства Европейской комиссии в Словакии заключается в донесении политики Европейской комиссии до внутренней общественности, будь то специалистов, политиков или рядовых граждан. Одновременно она выполняет роль моста или информационного перекрестка, передающего информацию из Словакии в Брюссель, чтобы комиссия понимала, что происходит в Словакии. Одновременно мы работаем и в обратном направлении, объясняя Словакии, особенно представителям государства, правительства и национальных институтов, чего хочет Брюссель, что он делает и почему. Таким образом, мы являемся посредниками, своего рода почтальонами и одновременно просветительскими активистами, которые пытаются объяснить преимущества членства в Европейском Союзе.
2: В конце прошлого года вы заняли должность главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Но жители Словакии до сих пор помнят вас как известного журналиста. Вы также работали на словацком радио. Каков был ваш путь от работы за микрофоном до европейской дипломатии?
3: Уже это скоро 20 лет, что не делаем в медиа, або тогда в словенском розласе.
1: Прошло почти 20 лет с тех пор, как я работал на словацком радио, которое я до сих пор считаю своим профессиональным домом. Я начал свою карьеру еще во время учебы именно на словацком радио. Меня всегда интересовали вопросы внешней политики, и благодаря этому я познакомился с политиками сначала на словацком, уровне, затем на европейском и глобальном уровне. Когда вы берете интервью у политиков, когда вы, образно говоря, тревожите их, записываете интервью и задаете им вопросы, они могут вас заметить. Мне посчастливилось привлечь внимание нескольких человек из словацкой дипломатии. И на определенном этапе моей жизни я получил предложение перейти в Министерство иностранных дел на должность пресс-секретаря этого министерства. Так началась моя карьера в сфере дипломатии. Я отработал 2 срока в качестве пресс-секретаря Министерства иностранных дел. Затем я получил предложение перейти в Европейскую комиссию на должность пресс-секретаря комиссара по вопросам расширения и соседства ЕС.
3: Потом zase пришла понука с Брюсселу робить говорцу про высокого представителя Европейской Унии.
1: Спустя некоторое время мне из Брюсселя поступило предложение стать пресс-секретарем высокого представителя Европейского Союза по общей внешней политике, что я считаю настоящим дипломатическим и профессиональным олимпом, вершиной моей карьеры. Потому что если ты достигаешь вершины европейской дипломатии и можешь быть ее лицом и голосом, то в принципе нет ничего более захватывающего в этой области коммуникационно-дипломатической жизни, по крайней мере для меня. Я всегда верил в эту работу и стремился выполнять ее наилучшим образом.
2: Мы беседовали с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников, изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
2: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995
3: году.
1: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению, почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед – все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины XIX века, и я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
2: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке Велькалегота? Откуда вы родом?
1: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Нова Баня, Златой Моравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Нова Баня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами. Хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Áno, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златоморавце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальной школе.
1: Кларнет и аккордеон. Я мам, акубито классическое гудобное взделание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки, и с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов, и тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке, и к тому времени меня полностью захватило это искусство и умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Бистрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования, и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Святозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
1: Меня с розгласом, говоря с нами о минулости, спаяло о много вяз активит.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая визва, которая пришла померно, как бы спонтанно.
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь продолжать. продолжить свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лещак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представилась возможность, которая, вероятно, выпадает нечасто, прийти в недавно созданное учреждение, которое уже проработало год. И мне предложили присоединиться ко второму году его существования, но с условием, что у меня снова будет относительно большая возможность создать этномузыкологические дисциплины, что было фантастическим шансом. Это был факультет фольклора и регионоведения, и важно было то, что это был полноценный стандартный этнологический факультет, нечто новое, монодисциплинарное обучение с возможностью специализации с самого начала либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что в принципе сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе, поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
0: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляют как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Бернарда Гарая.

0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю праздничную программу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья, и до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Международное радио Словакии. Из Братиславской студии вас приветствует ведущий выпуска Андрей Шевченко и звукооператор Абдул Арут. Мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией и хотим предложить вашему вниманию следующую программу. Сегодня 1 мая. 22 года назад в этот день Словацкая Республика вошла в состав Европейского Союза. На каких ценностях был основан Европейский Союз и как мы их понимаем сегодня? Мы обсудим в первой части нашей передачи с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петром Станом. 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким музыковедом, профессором Бернардом Гараем. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг. Стоит подчеркнуть, что с 2015 года культура волынщика в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Дорогие слушатели, вот такой будет наша программа. Надеемся, что вы вновь узнаете много нового и интересного на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания!
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Мы обсуждаем основополагающие ценности Европейского Союза и их текущее продвижение с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом. На каких ценностях был основан ЕС и как мы их понимаем сегодня?
3: Днес мусим подать, что их внимаем уполне, або мали бы мы их внимать уполне равнако, как на зачатку.
1: Сегодня я должен сказать, что мы воспринимаем эти ценности или должны воспринимать их точно так же, как и в начале существования ЕС, потому что Европейский Союз был создан как мирный проект, основанный на уроках, извлеченных из трагического прошлого этого континента, когда нации десятилетиями, столетиями воевали друг с другом, убивали друг друга, страны разрушали друг друга. Затем, после окончания Второй мировой войны, самого разрушительного глобального конфликта в истории, крупнейшие европейские страны в один голос заявили: «Хватит, это бессмысленно. Давайте работать вместе и создадим зону мира, зону процветания, где люди будут жить хорошо, будут работать вместе. И на основе этой работы они будут в положительном смысле зависеть друг от друга и не будут вести войны». Так развивалась идея европейского сообщества, а затем в последние годы мы как-то забыли, какая была ситуация в самом начале.
3: А днес нам то припомина свет около нас, что мы войну на наших границах гволи иллегальной русской агрессии.
1: Сегодня окружающий нас мир вновь напоминает нам об угрозах, когда на наших границах идет война Российской Федерации против Украины, когда у нас происходят военные конфликты на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в других частях света. Европейский Союз подобен островку стабильности, который вновь напоминает нам о том, для чего он был создан: для защиты наших народов от ужасов войны, для обеспечения относительного благополучия, чтобы мы могли жить в мире и развивать свой потенциал и потенциал наших детей.
2: В связи с вашими словами возникает вопрос, насколько действительно сплочен Европейский Союз сегодня? Поскольку окружающий мир и упомянутые вами военные конфликты в нем ясно показывают, что в конкуренции с другими державами выживание и подлинная конкурентоспособность ЕС неизбежны. И, по-видимому, это возможно только благодаря сплоченности в качестве минимальной основы. Что, по вашему мнению, можно сделать, чтобы это действительно стало реальностью?
3: Пресне в томто свете Европейская уния может прожить лен тим, же си припомене некоторые...
1: В этом мире Европейский Союз может выжить, только помня некоторые из лозунгов прошлого, которые доказали свою истинность. Три мушкетера говорили: один за всех и все за одного. И в этом есть доля правды, что сила в единстве. Мы говорим, что мы едины в многообразии и что наше единство является нашим основным конкурентным преимуществом. Потому что когда мы едины, как сообщество из полумиллиарда человек, тогда вместе мы представляем собой 27 государств. Мы сотрудничаем и вместе мы представляем собой мощную экономику. У нас открытый рынок, у нас общий рынок, у нас нет границ. Мы единое целое, состоящее из 27 очень разных государств-членов.
3: Покиаль будем надеялись сполупрацовать экономически,
1: Пока мы продолжаем экономическое сотрудничество, нас не постигнет крупный экономический кризис. Пока мы сотрудничаем в политическом плане, никто не сможет ослабить Европейский Союз как политического игрока. Поэтому это в наших интересах, и государствам-членам предстоит оценить, хотят ли они выживать в современном мире в одиночку, действовать эгоистически в соответствии с иллюзорными национальными интересами и принимать собственные решения без консультаций, или же мы будем консультироваться, сотрудничать и искать общие решения. Словакия — страна с населением в 5 миллионов человек, и в Европейском Союзе всего несколько крупных стран. ЕС состоит из более мелких стран, и каждая из них должна понимать, что не может выжить самостоятельно и отстаивать и защищать интересы своего народа так, как это возможно в сообществе с населением в 500 миллиардов человек.
2: Первого мая исполняется 22 года со дня вступления Словакии в ЕС. Следующий вопрос, который можно считать обязательным к обсуждению, который задавался много раз, звучит так. Какие преимущества получает Словакия от членства в ЕС?
1: Это очень актуальный вопрос, который, я думаю, мы должны задавать себе ежедневно. Люди обычно спрашивают, вступая в какие-либо отношения, какую выгоду я от этого получаю. Если вы зададите подобный вопрос в связи с Европейским Союзом, то я отвечу вам в трех уровнях. Во-первых, мы получаем защиту и стабильность. Мы знаем, что с нами не повторится то, что случилось с Украиной, что какой-нибудь непредсказуемый агрессор не нападет на нас. Второй аспект заключается в том, что вместе мы сильнее. Наша экономика открыта, но у нас общий рынок. Это означает, что мы, Словакия в частности, экспортируем подавляющее большинство своей продукции в страны Европейского Союза. И благодаря этому у нас есть экономический рост. А затем на уровне гражданина. Какую выгоду я от этого получаю? Мы вносим 1 евро, получаем обратно 2 или 3 евро. Я думаю, это очень-очень выгодная сделка, если можно так выразиться. Если разбить это на мелкие части, 70-80% государственных инвестиций в Словакии — это утепление зданий, строительство автомагистралей, скоростных дорог, эстакад, тоннелей, кольцевых дорог, объездных путей. Инфраструктура субсидируется из европейских источников. То же самое касается фермеров. А если говорить о цифрах, то с момента вступления Словакии в Европейский Союз 22 года назад мы получили 36 миллиардов евро. Это почти 1,5 миллиарда евро каждый год. Только в виде денежных средств, которые мы можем использовать для управления страной. Вот что мы получаем от Европейского Союза. Мир, стабильность и экономическое процветание. Экономический рост в Словакии, например, в этом году, несмотря на все отрицательные показатели, происходит только благодаря средствам из европейских фондов. Без членства в Европейском Союзе положение нашей страны значительно ухудшилось бы, и ситуация стала бы для нас гораздо опаснее.
2: Какова текущая ситуация с возможной интеграцией Украины в ЕС? Насколько это вообще реально в ближайшем будущем?
1: Члены ЕС четко заявили, что место Украины в Европейском Союзе. Украина подала заявку на членство в ЕС, государства-члены согласились, поэтому, по моему мнению, рано или поздно Украина станет членом Европейского Союза, если сможет выполнить те же условия, какие пришлось когда-то выполнить нам и другим странам, участвующим в процессе интеграции. По завершении переговоров о вступлении, когда Украина будет на 100% готова, все государства, члены Европейского Союза должны будут дать на это согласие. Это стандартный подход в рамках расширения Европейского Союза. Да, эти временные рамки очень сложно предсказать, потому что в конечном итоге все зависит от страны-кандидата, в данном случае Украины, от того, насколько быстро ей удастся одновременно защититься от незаконной российской агрессии и подготовиться к членству, выполнив необходимые критерии.
2: Исполнительной ветвью власти Евросоюза является Европейская комиссия, в которой каждая страна имеет одного представителя. Словакию в европейской дипломатии представляет опытный дипломат в роли комиссара господин Марош Шефчович. Какую роль играет само представительство Европейской комиссии в Словакии?
1: Я хотел бы здесь пояснить две вещи. Во-первых, Европейскую комиссию часто называют исполнительной властью, исполнительным органом. Но на самом деле это не совсем так, потому что в отличие от государств-членов, она не обладает теми же полномочиями, что и правительство. У нее нет исполнительной власти. Она выдвигает законодательные предложения, которые затем обсуждаются и утверждаются государствами-членами. Европейская комиссия фактически является хранителем соглашений, то есть она контролирует то, о чем договорились государства-члены, но сама не может на это влиять, поскольку не имеет права голоса. Европейская комиссия состоит из представителей государств-членов, которые их назначают, но в то же время эти назначенные представители, то есть отдельные комиссары от национальных государств-членов, не могут представлять интересы государств-членов, а являются представителями комиссии.
3: А Словенско, ано, ма то счастье, что могло номиновать так шпичкового человека, как и Марош Шефчович.
1: Словакии повезло, что она смогла выдвинуть кандидатуру такого выдающегося человека, как Марош Шефчович, который очень долго работает за Европейской комиссией и выполняет очень важную роль, курируя вопросы торговли и экономической безопасности. Это ключевые вопросы и приоритеты Европейского Союза сегодня, поэтому это также выражение доверия к его способности решать и управлять данной проблемой на политическом уровне. Роль представительства Европейской комиссии в Словакии заключается в донесении политики Европейской комиссии до внутренней общественности, будь то специалистов, политиков или рядовых граждан. Одновременно она выполняет роль моста или информационного перекрестка, передающего информацию из Словакии в Брюссель, чтобы комиссия понимала, что происходит в Словакии. Одновременно мы работаем и в обратном направлении, объясняя Словакии, особенно представителям государства, правительства и национальных институтов, чего хочет Брюссель, что он делает и почему. Таким образом, мы являемся посредниками, своего рода почтальонами и одновременно просветительскими активистами, которые пытаются объяснить преимущества членства в Европейском Союзе.
2: В конце прошлого года вы заняли должность главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Но жители Словакии до сих пор помнят вас как известного журналиста. Вы также работали на словацком радио. Каков был ваш путь от работы за микрофоном до европейской дипломатии?
3: Уже это скоро 20 лет, что не делаем в медиа, або тогда в словенском розласе.
1: Прошло почти 20 лет с тех пор, как я работал на словацком радио, которое я до сих пор считаю своим профессиональным домом. Я начал свою карьеру еще во время учебы именно на словацком радио. Меня всегда интересовали вопросы внешней политики, и благодаря этому я познакомился с политиками сначала на словацком, уровне, затем на европейском и глобальном уровне. Когда вы берете интервью у политиков, когда вы, образно говоря, тревожите их, записываете интервью и задаете им вопросы, они могут вас заметить. Мне посчастливилось привлечь внимание нескольких человек из словацкой дипломатии. И на определенном этапе моей жизни я получил предложение перейти в Министерство иностранных дел на должность пресс-секретаря этого министерства. Так началась моя карьера в сфере дипломатии. Я отработал 2 срока в качестве пресс-секретаря Министерства иностранных дел. Затем я получил предложение перейти в Европейскую комиссию на должность пресс-секретаря комиссара по вопросам расширения и соседства ЕС.
3: Потом zase пришла понука с Брюсселу робить говорцу про высокого представителя Европейской унии.
1: Спустя некоторое время мне из Брюсселя поступило предложение стать пресс-секретарем высокого представителя Европейского Союза по общей внешней политике, что я считаю настоящим дипломатическим и профессиональным олимпом, вершиной моей карьеры. Потому что если ты достигаешь вершины европейской дипломатии и можешь быть ее лицом и голосом, то в принципе нет ничего более захватывающего в этой области коммуникационно-дипломатической жизни, по крайней мере для меня. Я всегда верил в эту работу и стремился выполнять ее наилучшим образом.
2: Мы беседовали с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников – изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
2: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995 году.
1: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению, почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед – все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины 19 века, и я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
2: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке Велькалегота? Откуда вы родом?
1: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Новобаня, Златой Муравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Новобаня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами, хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Ano, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златоморавце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальной школе.
1: Кларнет да аккордеон. Я мам, как бы, то классическое гудобное взделание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки, и с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов, и тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке, и к тому времени меня полностью захватило это искусство и умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Бистрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования, и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Светозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
1: Меня с розгласом, говоря с нами о минулости, спаяло о много вяз активит.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая визва, которая пришла померно, как бы, спонтанно.
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь продолжать продолжит свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лещак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представилась возможность, которая, вероятно, выпадает нечасто, прийти в недавно созданное учреждение, которое уже проработало год, и мне предложили присоединиться ко второму году его существования, но с условием, что у меня снова будет относительно большая возможность создать этномузыкологические дисциплины, что было фантастическим шансом. Это был факультет фольклора и регионоведения, и важно было то, что это был полноценный стандартный этнологический факультет, нечто новое, монодисциплинарное обучение с возможностью специализации с самого начала либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что в принципе сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе, поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
0: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляют как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Бернарда Гарая.

0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю праздничную программу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья, и до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдульгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Сегодня первая суббота мая, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, третьего тура викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет четвертый тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радован Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: 2 мая 1997 года в Рузвельтовой больнице города Банска-Быстрица врачи впервые в истории Словакии провели операцию по пересадке печени. Для пациентов с терминальной стадией печеночной недостаточности такая операция остается единственным шансом на жизнь. Более 8 часов команда под руководством доктора Людовита Лацу боролась за жизнь пациентки, страдавшей тяжелым циррозом. Донорский орган, печень 26-летнего мужчины, тогда доставили из Братиславы. Операция прошла успешно. Новая печень заработала сразу, а послеоперационный период сначала внушал надежду. Однако спустя 15 дней пациентка скончалась от сепсиса. Для семьи пациентки это стало трагедией, поскольку пересаженная ей печень работала нормально и выполняла свою функцию. Данная операция стала важным шагом для словацкой медицины, доказательством того, что специалисты нашей страны способны на проведение операций подобного рода. Уже 16 мая 1997 года в Братиславе провели вторую трансплантацию печени, однако пациент не пережил осложнений, связанных с нарушением свертываемости крови. Подробности врачи не раскрыли. Лишь в 2001 году в сотрудничестве с венской клиникой АКХ удалось добиться успеха. 45-летнему пациенту с тяжелым циррозом пересадили печень, и спустя месяц он был выписан домой. Трансплантация печени – это одна из самых сложных операций. Она требует слаженной работы хирургов, анестезиологов, гепатологов, гематологов и множества других специалистов. Пациенты с неработающей печенью сталкиваются с тяжелыми метаболическими нарушениями и проблемами со свертываемостью крови, поэтому уход за ними является испытанием даже для опытных команд. Чаще всего пересадка требуется людям с аутоиммунными заболеваниями, вирусными гепатитами B и C или тяжелыми алкогольными поражениями печени. При этом последние допускаются к операции только после полугодовой трезвости. Согласно данным Национального трансплантационного центра, в 2025 году в Словакии было проведено 139 операций по пересадке почек, 15 по пересадке сердца, 34 по пересадке печени и 6 операций по пересадке островков Лангерганса поджелудочной железы. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» ожидает, что предстоящий летний сезон станет одним из самых успешных за последние годы. Интерес к отдыху в Словакии стабильно растет, как среди местных жителей, так и среди гостей из-за рубежа. По словам генерального директора организации Матия Фекете, все больше словаков открывают для себя собственную страну, ценяя доступность, безопасность и разнообразие впечатлений. Словаки все чаще выбирают отдых дома, потому что здесь можно найти все – от природы и активного отдыха культуры и гастрономии, отметил он. Традиционно сильный поток гостей ожидается из соседних стран – Чехии, Польши, Венгрии и Австрии. Особенно перспективным Фекете назвал польский рынок. Улучшение экономической ситуации в Польше способствует росту интереса к путешествиям, и Словакия становится одним из привлекательных направлений. Кроме того, растет внимание туристов из Германии и Скандинавии, где Словакию воспринимают как безопасную и спокойную страну, предлагающую отличные возможности для активного отдыха. Среди менее традиционных рынков выделяется Румыния, откуда также прогнозируется постепенное увеличение туристического потока. Нестабильность на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Азии, по словам Фекете, может привести к тому, что часть путешественников переориентируется на Европу. Это создает дополнительные возможности и для Словакии, которая воспринимается как доступное и безопасное направление. Перед началом сезона Словакия Travel усилила рекламные кампании, направленные на популяризацию страны как привлекательного места для до летнего отдыха. Организация активно сотрудничает с регионами и туристическими партнерами с целью обеспечения гостям качественного и насыщенного отдыха. Особое внимание уделяется цифровизации и современным формам коммуникации. Хотя Словакия не может конкурировать с морскими курортами, она предлагает то, что сегодня ищет все больше людей – тишину, природу, активный отдых и отсутствие массового туризма. Словакия привлекает своей компактностью и разнообразием. На небольшом расстоянии можно сочетать горные маршруты, отдых на термальных курортах, культурные мероприятия и гастрономические открытия. Это делает нашу страну удобной для коротких и частых поездок. С точки зрения стоимости, Словакия предлагает широкий выбор – от бюджетного отдыха до самых высококлассных услуг. При этом ценность отдыха определяется не только ценой, но и общим впечатлением, комфортом и доступностью. Для многих туристов Словакия – это не замена отдыху на море, а его дополнение или альтернатива, когда хочется спокойствия, активности или большей гибкости, резюмировал Фекете. 3 мая 1919 года был основан самый известный словацкий футбольный клуб «Слован Братислава». В 1969 году он стал единственным чехословацким клубом, выигравшим один из трех европейских кубковых турниров – Кубок обладателей кубков, победив в финале в Базеле знаменитую «Барселону» со счетом 3-2. При своем создании «Слован» назывался первый чешско-словацкий спортивный клуб Братислава. Первым председателем клуба стал капитан полиции Рихард Брунер. За годы своего существования клуб несколько раз менял название. Например, в коммунистическую эпоху он стал называться «Сокол НВ» или «УНВ Слован». А с 1953 года и по наши дни носит название «Слован». Наибольшего успеха клуб добился 21 мая 1969 года в швейцарском Базеле, где благодаря голам, забитым Цветлером, Гривнаком и Яном Чапковичем, обыграл «Барселону» со счетом 3-2 в финале Кубка обладателей кубков, предшественника нынешней Лиги Европы. Фраза «Ястреби стегельного поля», произнесенная после матча известным комментатором Габо Зеленаем, стала легендарной. После возвращения победителей 100-тысячная толпа сопровождала их от аэропорта до Братиславских улиц. Многие бывшие и нынешние игроки сборной Словакии, такие как Коломан Гёк, Ян Швеглик, Антон Ондруш, Петр Дубовский, Марий Хамчик, Роберт Мак, выросли в клубе «Слован». На протяжении многих десятилетий «Слован» проводил свои матчи на стадионе «Тегельное поле», который был открыт 27 апреля 1940 года матчем против берлинской «Герты». Тогда команды сыграли в ничью. В 2006 году было принято решение снести старый стадион и построить новый. Новый стадион «Тегельное поле» вместимостью 22 500 мест открылся 3 марта 2019 года встречей «Слована» и «Спартака Трнава». Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов.
2: Викторина. Радио «Словакия Интернешнл».
0: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу мая, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя третьего тура нашей новой викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в третьем туре мы рассказали о словацком курорте Тринчанской теплице, и вопрос к нему звучал так. Какое слово международного значения возникло на курорте Тринчанской теплицы? И правильный ответ – робот. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали третий тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов. Причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии моя коллега Ирина Сечикова. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, я очень рада, что мне удалось найти победителя, выбрать, вернее, победителя. Но давайте посмотрим, кто же им будет на этот раз. Так, достаю. Выбираем победителя третьего тура викторины «Живая вода». Тринчанские теплицы, как сказал уже Володя. И им становится Владимир Стадник, город Воронеж, Россия. Поздравляем победителя третьего тура. Вы получите, как всегда, от нас приз. Это сувениры с мотивом словацкого радио.
0: Хочу добавить, что вечером 30 апреля в здании Словацкого радио была проведена специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос третьего тура. К сожалению, никому из вас, дорогие наши слушатели, счастье на этот раз не улыбнулось. Путевка на курорт Тринчанской теплицы досталась слушателю из Аргентины.
3: Ну что ж, друзья, мы очень надеемся, что в следующий раз кому-то все-таки повезет, и вы приедете в Словакию на один из наших курортов.
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемый Владимир, поздравляем вас с победой в третьем туре. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас прозвучит песня «Отпуштям, прощаю» в исполнении словацкого певца Роба Апатовского.

0: Для победителя третьего тура викторины «Живая вода» Владимира Стадника из Воронежа прозвучала песня Роба Апатовского «Отпушься». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.

0: глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник и знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора-Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бордеевская купела» у нас здесь так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардиевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардиевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды бардиевских купелей захитены вратами.
2: Минеральные воды курорта бардиевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардиевских купелей является главный источник. Он подходит при заболевании пищеварительного тракта, лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода рекомендована при сердечных заболеваниях, источник Альжбета названа в честь императрицы Сиси, Клара популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
3: Природные лечебные источники – základом купельной лечебы, а у нас это минеральные прамени.
4: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт бардиевской купели?
3: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
4: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт бардиевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры. Это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
5: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
6: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров. от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучше и лучше на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
7: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
5: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
8: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
8: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над

Можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абульгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Сегодня первая суббота мая, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего третьего тура викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет четвертый тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радован Неша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: 2 мая 1997 года в Рузвельтовой больнице города Банска-Быстрица врачи впервые в истории Словакии провели операцию по пересадке печени. Для пациентов с терминальной стадией печеночной недостаточности такая операция остается единственным шансом на жизнь. Более 8 часов команда под руководством доктора Людовита Лацу боролась за жизнь пациентки, страдавшей тяжелым циррозом. Донорский орган, печень 26-летнего мужчины, тогда доставили из Братиславы. Операция прошла успешно. Новая печень заработала сразу, а послеоперационный период сначала внушал надежду. Однако спустя 15 дней пациентка скончалась от сепсиса. Для семьи пациентки это стало трагедией, поскольку пересаженная ей печень работала нормально и выполняла свою функцию. Данная операция стала важным шагом для словацкой медицины, доказательством того, что специалисты нашей страны способны на проведение операций подобного рода. Уже 16 мая 1997 года в Братиславе провели вторую трансплантацию печени, однако пациент не пережил осложнений, связанных с нарушением свертываемости крови. Подробности врачи не раскрыли. Лишь в 2001 году в сотрудничестве с венской клиникой АКХ удалось добиться успеха. 45-летнему пациенту с тяжелым циррозом пересадили печень, и спустя месяц он был выписан домой. Трансплантация печени – это одна из самых сложных операций. Она требует слаженной работы хирургов, анестезиологов, гепатологов, гематологов и множества других специалистов. Пациенты с неработающей печенью сталкиваются с тяжелыми метаболическими нарушениями и проблемами со свертываемостью крови, поэтому уход за ними является испытанием даже для опытных команд. Чаще всего пересадка требуется людям с аутоиммунными заболеваниями, вирусными гепатитами B и C или тяжелыми алкогольными поражениями печени. При этом последние допускаются к операции только после полугодовой трезвости. Согласно данным Национального трансплантационного центра, в 2025 году в Словакии было проведено 139 операций по пересадке почек, 15 по пересадке сердца, 34 по пересадке печени и 6 операций по пересадке островков Лангерганса поджелудочной железы. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» ожидает, что предстоящий летний сезон станет одним из самых успешных за последние годы. Интерес к отдыху в Словакии стабильно растет, как среди местных жителей, так и среди гостей из-за рубежа. По словам генерального директора организации Матия Фекете, все больше словаков открывают для себя собственную страну, ценя ее доступность, безопасность и разнообразие впечатлений. Словаки все чаще выбирают отдых дома, потому что здесь можно найти все – от природы и активного отдыха до культуры и гастрономии, отметил он. Традиционно сильный поток гостей ожидается из соседних стран – Чехии, Польши, Венгрии и Австрии. Особенно перспективным Фекете назвал польский рынок. Улучшение экономической ситуации в Польше способствует росту интереса к путешествиям, и Словакия становится одним из привлекательных направлений. Кроме того, растет внимание туристов из Германии и Скандинавии, где Словакию воспринимают как безопасную и спокойную страну, предлагающую отличные возможности для активного отдыха. Среди менее традиционных рынков выделяется Румыния, откуда также прогнозируется постепенное увеличение туристического потока. Нестабильность на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Азии, по словам Фекете, может привести к тому, что часть путешественников переориентируется на Европу. Это создает дополнительные возможности и для Словакии, которая воспринимается как доступное и безопасное направление. Перед началом сезона Словакия Travel усилила рекламные кампании, направленные на популяризацию страны как привлекательного места до летнего отдыха. Организация активно сотрудничает с регионами и туристическими партнерами с целью обеспечения гостям качественного и насыщенного отдыха. Особое внимание уделяется цифровизации и современным формам коммуникации. Хотя Словакия не может конкурировать с морскими курортами, она предлагает то, что сегодня ищет все больше людей – тишину, природу, активный отдых и отсутствие массового туризма. Словакия привлекает своей компактностью и разнообразием. На небольшом расстоянии можно сочетать горные маршруты, отдых на термальных курортах, культурные мероприятия и гастрономические открытия. Это делает нашу страну удобной для коротких и частых поездок. С точки зрения стоимости, Словакия предлагает широкий выбор – от бюджетного отдыха до самых высококлассных услуг. При этом ценность отдыха определяется не только ценой, но и общим впечатлением, комфортом и доступностью. Для многих туристов Словакия – это не замена отдыху на море, а его дополнение или альтернатива, когда хочется спокойствия, активности или большей гибкости, резюмировал Фекете. 3 мая 1919 года был основан самый известный словацкий футбольный клуб «Слован Братислава». В 1969 году он стал единственным чехословацким клубом, выигравшим один из трех европейских кубковых турниров – Кубок обладателей кубков, победив в финале в Базеле знаменитую «Барселону» со счетом 3-2. При своем создании «Слован» назывался первый чешско-словацкий спортивный клуб Братислава. Первым председателем клуба стал капитан полиции Рихард Брунер. За годы своего существования клуб несколько раз менял название. Например, в коммунистическую эпоху он стал называться «Сокол НВ» или «УНВ». Слован. А с 1953 года и по наши дни носит название Слован. Наибольшего успеха клуб добился 21 мая 1969 года в швейцарском Базеле, где благодаря голам, забитым Цветлером, Гривнаком и Яном Чапковичем, обыграл Барселону со счетом 3-2 в финале Кубка обладателей кубков, предшественника нынешней Лиги Европы. Фраза «Ястреби стигельного поля», произнесенная после матча известным комментатором Габо Зеленаем, стала легендарной. После возвращения победителей стотысячная толпа сопровождала их от аэропорта до Братиславских улиц. Многие бывшие и нынешние игроки сборной Словакии, такие как Коломан Гёк, Ян Швеглик, Антон Ондруш, Петр Дубовский, Марий Хамшик, Роберт Мак, выросли в клубе «Слован». На протяжении многих десятилетий «Слован» проводил свои матчи на стадионе «Тегельное поле», который был открыт 27 апреля 1940 года матчем против берлинской «Герты». Тогда команды сыграли в ничью. В 2006 году было принято решение снести старый стадион и построить новый. Новый стадион «Тегельное поле» вместимостью 22 500 мест открылся 3 марта 2019 года встречей «Слована» и «Спартака» Трнава. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов.
0: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу мая, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя третьего тура нашей новой викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в третьем туре мы рассказали о словацком курорте Тринчанской теплице, и вопрос к нему звучал так. Какое слово международного значения возникло на курорте Тринчанской теплицы? И правильный ответ – робот. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали третий тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов. Причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии моя коллега Ирина Сечикова. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, я очень рада, что мне удалось найти победителя, выбрать, вернее, победителя. Но давайте посмотрим, кто же им будет на этот раз. Так, достаю. Выбираем победителя третьего тура викторины «Живая вода». Тринчанские теплицы, как сказал уже Володя. И им становится Владимир Стадник, город Воронеж, Россия. Поздравляем победителя третьего тура. Вы получите, как всегда, от нас приз. Это сувениры с мотивом словацкого радио.
1: Хочу добавить, что вечером 30 апреля в здании Словацкого радио была проведена специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос третьего тура. К сожалению, никому из вас, дорогие наши слушатели, счастье на этот раз не улыбнулось. Путевка на курорт Тринчанской теплицы досталась слушателю из Аргентины.
3: Ну что ж, друзья, мы очень надеемся, что в следующий раз кому-то все-таки повезет, и вы приедете в Словакию на один из наших курортов.
0: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемый Владимир, поздравляем вас с победой в третьем туре. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас прозвучит песня «От пуштям. Прощаю» в исполнении словацкого певца Роба Апатовского.

0: Для победителя третьего тура викторины «Живая вода» Владимира Стадника из Воронежа прозвучала песня Роба Апотовского «Отпустим». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак». Но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник и знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Морафлаама, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта Бордеевская купола у нас здесь так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардиевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардиевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардиевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 500 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардиевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода рекомендована при сердечных заболеваниях, источник Альжбета названа в честь императрицы Сиси, Клара популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскания, промывания ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардиевской купели?
3: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
2: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардиевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры, это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v рамках Словенска.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья!
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: pre lásku žije a umiera.
1: Радио Словакия International. Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона в Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдульгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Сегодня первая суббота мая, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего третьего тура викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет четвертый тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радован Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: 2 мая 1997 года в Рузвельтовой больнице города Банска-Быстрица врачи впервые в истории Словакии провели операцию по пересадке печени. Для пациентов с терминальной стадией печеночной недостаточности такая операция остается единственным шансом на жизнь. Более 8 часов команда под руководством доктора Людовита Лацу боролась за жизнь пациентки, страдавшей тяжелым циррозом. Донорский орган, печень 26-летнего мужчины, тогда доставили из Братиславы. Операция прошла успешно. Новая печень заработала сразу, а послеоперационный период сначала внушал надежду. Однако спустя 15 дней пациентка скончалась от сепсиса. Для семьи пациентки это стало трагедией, поскольку пересаженная ей печень работала нормально и выполняла свою функцию. Данная операция стала важным шагом для словацкой медицины, доказательством того, что специалисты нашей страны способны на проведение операций подобного рода. Уже 16 мая 1997 года в Братиславе провели вторую трансплантацию печени, однако пациент не пережил осложнений, связанных с нарушением свертываемости крови. Подробности врачи не раскрыли. Лишь в 2001 году в сотрудничестве с венской клиникой АКХ удалось добиться успеха. 45-летнему пациенту с тяжелым циррозом пересадили печень, и спустя месяц он был выписан домой. Трансплантация печени – это одна из самых сложных операций. Она требует слаженной работы хирургов, анестезиологов, гепатологов, гематологов и множества других специалистов. Пациенты с неработающей печенью сталкиваются с тяжелыми метаболическими нарушениями и проблемами со свертываемостью крови, поэтому уход за ними является испытанием даже для опытных команд. Чаще всего пересадка требуется людям с аутоиммунными заболеваниями, вирусными гепатитами B и C или тяжелыми алкогольными поражениями печени. При этом последние допускаются к операции только после полугодовой трезвости. Согласно данным Национального трансплантационного центра, в 2025 году в Словакии было проведено 139 операций по пересадке почек, 15 по пересадке сердца, 34 по пересадке печени и 6 операций по пересадке островков Лангерганса поджелудочной железы. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» ожидает, что предстоящий летний сезон станет одним из самых успешных за последние годы. Интерес к отдыху в Словакии стабильно растет, как среди местных жителей, так и среди гостей из-за рубежа. По словам генерального директора организации Матия Фекете, все больше словаков открывают для себя собственную страну, ценя ее доступность, безопасность и разнообразие впечатлений. Словаки все чаще выбирают отдых дома, потому что здесь можно найти все, от природы,

0: природы и активного отдыха до культуры и гастрономии, отметил он. Традиционно сильный поток гостей ожидается из соседних стран – Чехии, Польши, Венгрии и Австрии. Особенно перспективным Фекете назвал польский рынок. Улучшение экономической ситуации в Польше способствует росту интереса к путешествиям, и Словакия становится одним из привлекательных направлений. Кроме того, растет внимание туристов из Германии и Скандинавии, где Словакию воспринимают как безопасную и спокойную страну, предлагающую отличные возможности для активного отдыха. Среди менее традиционных рынков выделяется Румыния, откуда также прогнозируется постепенное увеличение туристического потока. Нестабильность на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Азии, по словам Фекете, может привести к тому, что часть путешественников переориентируется на Европу. Это создает дополнительные возможности и для Словакии, которая воспринимается как доступное и безопасное направление. Перед началом сезона Словакия Travel усилила рекламные кампании, направленные на популяризацию страны как привлекательного места для летнего отдыха. Организация активно сотрудничает с регионами и туристическими партнерами с целью обеспечения гостям качественного и насыщенного отдыха. Особое внимание уделяется цифровизации и современным формам коммуникации. Хотя Словакия не может конкурировать с морскими курортами, она предлагает то, что сегодня ищет все больше людей – тишину, природу, активный отдых и отсутствие массового туризма. Словакия привлекает своей компактностью и разнообразием. На небольшом расстоянии можно сочетать горные маршруты, отдых на термальных курортах, культурные мероприятия и гастрономические открытия. Это делает нашу страну удобной для коротких и частых поездок. С точки зрения стоимости, Словакия предлагает широкий выбор – от бюджетного отдыха до самых высококлассных услуг. При этом ценность отдыха определяется не только ценой, но и общим впечатлением, комфортом и доступностью. Для многих туристов Словакия – это не замена отдыху на море, а его дополнение или альтернатива, когда хочется спокойствия, активности или большей гибкости, резюмировал Фекете. 3 мая 1919 года был основан самый известный словацкий футбольный клуб «Слован Братислава». В 1969 году он стал единственным чехословацким клубом, выигравшим один из трех европейских кубковых турниров – Кубок обладателей кубков, победив в финале в Базеле знаменитую «Барселону» со счетом 3-2. При своем создании «Слован» назывался первый чешско-словацкий спортивный клуб Братислава. Первым председателем клуба стал капитан полиции Рихард Брунер. За годы своего существования клуб несколько раз менял название. Например, в коммунистическую эпоху он стал называться «Сокол НВ» или «УНВ Слован». А с 1953 года и по наши дни носит название «Слован». Наибольшего успеха клуб добился 21 мая 1969 года в швейцарском Базеле, где благодаря голам, забитым Цветлером, Гривнаком и Яном Чапковичем, обыграл «Барселону» со счетом 3-2 в финале Кубка обладателей кубков, предшественника нынешней Лиги Европы. Фраза «Ястреби стегельного поля», произнесенная после матча известным комментатором Габо Зеленаем, стала легендарной. После возвращения победителей 100-тысячная толпа сопровождала их от аэропорта до Братиславских улиц. Многие бывшие и нынешние игроки сборной Словакии, такие как Коломан Гёк, Ян Швеглик, Антон Ондруш, Петр Дубовский, Марий Хамчик, Роберт Мак, выросли в клубе «Слован». На протяжении многих десятилетий «Слован» проводил свои матчи на стадионе «Тегельное поле», который был открыт 27 апреля 1940 года матчем против берлинской «Герты». Тогда команды сыграли в ничью. В 2006 году было принято решение снести старый стадион и построить новый. Новый стадион «Тегельное поле» вместимостью 22 500 мест открылся 3 марта 2019 года встречей «Слована» и «Спартака Трнава». Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов.
1: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу мая, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя третьего тура нашей новой викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в третьем туре мы рассказали о словацком курорте Тринчанские теплицы, и вопрос к нему звучал так. Какое слово международного значения возникло на курорте Тринчанские теплицы? И правильный ответ – робот. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали третий тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов. Причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии моя коллега Ирина Сечикова. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, я очень рада, что мне удалось найти победителя, выбрать, вернее, победителя. Но давайте посмотрим, кто же им будет на этот раз. Так, достаю. Выбираем победителя третьего тура викторины «Живая вода». Тринчанские теплицы, как сказал уже Володя. И им становится Владимир Стадник, город Воронеж, Россия. Поздравляем победителя третьего тура. Вы получите, как всегда, от нас приз. Это сувениры с мотивом Словацкого радио.
0: Хочу добавить, что вечером 30 апреля в здании Словацкого радио была проведена специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос третьего тура. К сожалению, никому из вас, дорогие наши слушатели, счастье на этот раз не улыбнулось. Путевка на курорт Тринчанской теплицы досталась слушателю из Аргентины.
2: Ну что ж, друзья, мы очень надеемся, что в следующий раз кому-то все-таки повезет, и вы приедете в Словакию на один из наших курортов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемый Владимир, поздравляем вас с победой в третьем туре. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас прозвучит песня «Отпуштям, прощаю» в исполнении словацкого певца Роба Апатовского.

0: Для победителя третьего тура викторины «Живая вода» Владимира Стадника из Воронежа прозвучала песня Роба Апотовского «Отпушься». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио Словакия International.

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта Бордеевские купели у нас есть так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардиевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря, в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардиевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардиевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардиевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода рекомендована при сердечных заболеваниях, источник Альжбета назван в честь императрицы Сиси, Клара популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур, дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные источники – základом купельной лечебы, а у нас это минеральные прамени.
3: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскания, промывания ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардиевской купели?
2: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
3: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардиевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры. Это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров от этих вод, и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, СТВР, Мытно 1, PO Box 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: lásku žije.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья. Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдульгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Сегодня первая суббота мая, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, третьего тура викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет четвертый тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радован Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: 2 мая 1997 года в Рузвельтовой больнице города Банска-Быстрица врачи впервые в истории Словакии провели операцию по пересадке печени. Для пациентов с терминальной стадией печеночной недостаточности такая операция остается единственным шансом на жизнь. Более 8 часов команда под руководством доктора Людовита Лацу боролась за жизнь пациентки, страдавшей тяжелым циррозом. Донорский орган, печень 26-летнего мужчины, тогда доставили из Братиславы. Операция прошла успешно. Новая печень заработала сразу, а послеоперационный период сначала внушал надежду. Однако спустя 15 дней пациентка скончалась от сепсиса. Для семьи пациентки это стало трагедией, поскольку пересаженная ей печень работала нормально и выполняла свою функцию. Данная операция стала важным шагом для словацкой медицины, доказательством того, что специалисты нашей страны способны на проведение операций подобного рода. Уже 16 мая 1997 года в Братиславе провели вторую трансплантацию печени, однако пациент не пережил осложнений, связанных с нарушением свертываемости крови. Подробности врачи не раскрыли. Лишь в 2001 году в сотрудничестве с венской клиникой АКХ удалось добиться успеха. 45-летнему пациенту с тяжелым циррозом пересадили печень, и спустя месяц он был выписан домой. Трансплантация печени – это одна из самых сложных операций. Она требует слаженной работы хирургов, анестезиологов, гепатологов, гематологов и множества других специалистов. Пациенты с неработающей печенью сталкиваются с тяжелыми метаболическими нарушениями и проблемами со свертываемостью крови, поэтому уход за ними является испытанием даже для опытных команд. Чаще всего пересадка требуется людям с аутоиммунными заболеваниями, вирусными гепатитами B и C или тяжелыми алкогольными поражениями печени. При этом последние допускаются к операции только после полугодовой трезвости. Согласно данным Национального трансплантационного центра, в 2025 году в Словакии было проведено 139 операций по пересадке почек, 15 по пересадке сердца, 34 по пересадке печени и 6 операций по пересадке островков Лангерганса поджелудочной железы. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» ожидает, что предстоящий летний сезон станет одним из самых успешных за последние годы. Интерес к отдыху в Словакии стабильно растет, как среди местных жителей, так и среди гостей из-за рубежа. По словам генерального директора организации Матия Фекете, все больше словаков открывают для себя собственную страну, ценяя доступность, безопасность и разнообразие впечатлений. Словаки все чаще выбирают отдых дома, потому что здесь можно найти все – от природы и активного отдыха до культуры и гастрономии, отметил он. Традиционно сильный поток гостей ожидается из соседних стран – Чехии, Польши, Венгрии и Австрии. Особенно перспективным Фекете назвал польский рынок. Улучшение экономической ситуации в Польше способствует росту интереса к путешествиям, и Словакия становится одним из привлекательных направлений. Кроме того, растет внимание туристов из Германии и Скандинавии, где Словакию воспринимают как безопасную и спокойную страну, предлагающую отличные возможности для активного отдыха. среди менее традиционных рынков выделяется Румыния, откуда также прогнозируется постепенное увеличение туристического потока. Нестабильность на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Азии, по словам Фекете, может привести к тому, что часть путешественников переориентируется на Европу. Это создает дополнительные возможности и для Словакии, которая воспринимается как доступное и безопасное направление. Перед началом сезона Словакия Travel усилила рекламные кампании, направленные на популяризацию страны как привлекательного места для летнего отдыха. Организация активно сотрудничает с регионами и туристическими партнерами с целью обеспечения гостям качественного и насыщенного отдыха. Особое внимание уделяется цифровизации и современным формам коммуникации. Хотя Словакия не может конкурировать с морскими курортами, она предлагает то, что сегодня ищет все больше людей – тишину, природу, активный отдых и отсутствие массового туризма. Словакия привлекает своей компактностью и разнообразием. На небольшом расстоянии можно сочетать горные маршруты, отдых на термальных курортах, культурные мероприятия и гастрономические открытия. Это делает нашу страну удобной для коротких и частых поездок. С точки зрения стоимости, Словакия предлагает широкий выбор – от бюджетного отдыха до самых высококлассных услуг. При этом ценность отдыха определяется не только ценой, но и общим впечатлением, комфортом и доступностью. Для многих туристов Словакия – это не замена отдыху на море, а его дополнение или альтернатива, когда хочется спокойствия, активности или большей гибкости, резюмировал Фекете. 3 мая 1919 года был основан самый известный словацкий футбольный клуб «Слован Братислава». В 1969 году он стал единственным чехословацким клубом, выигравшим один из трех европейских кубковых турниров – Кубок обладателей кубков, победив в финале в Базеле знаменитую «Барселону» со счетом 3-2. При своем создании «Слован» назывался первый чешско-словацкий спортивный клуб Братислава. Первым председателем клуба стал капитан полиции Рихард Брунер. За годы своего существования клуб несколько раз менял название. Например, в коммунистическую эпоху он стал называться «Сокол НВ» или «УНВ Слован». А с 1953 года и по наши дни носит название «Слован». Наибольшего успеха клуб добился 21 мая 1969 года в швейцарском Базеле, где благодаря голам, забитым Цветлером, Гривнаком и Яном Чапковичем, обыграл «Барселону» со счетом 3-2 в финале Кубка обладателей кубков, предшественника нынешней Лиги Европы. Фраза «Ястреби стегельного поля», произнесенная после матча известным комментатором Габо Зеленаем, стала легендарной. После возвращения победителей 100-тысячная толпа сопровождала их от аэропорта до Братиславских улиц. Многие бывшие и нынешние игроки сборной Словакии, такие как Коломан Гёк, Ян Швеглик, Антон Ондруш, Петр Дубовский, Марий Хамшик, Роберт Мак, выросли в клубе «Слован». На протяжении многих десятилетий «Слован» проводил свои матчи на стадионе «Тегельное поле», который был открыт 27 апреля 1940 года матчем против берлинской «Герты». Тогда команды сыграли в ничью. В 2006 году было принято решение снести старый стадион и построить новый. Новый стадион «Тегельное поле» вместимостью 22 500 мест открылся 3 марта 2019 года встречей «Слована» и «Спартака» Трнава. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов.
0: Викторина. Радио «Словакия Интернешнл».
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу мая, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя третьего тура нашей новой викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в третьем туре мы рассказали о словацком курорте Тринчанской теплице, и вопрос к нему звучал так. Какое слово международного значения возникло на курорте Тринчанской теплице? И правильный ответ – робот. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали третий тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов. Причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии моя коллега Ирина Сечикова. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, я очень рада, что мне удалось найти победителя, выбрать, вернее, победителя. Но давайте посмотрим, кто же им будет на этот раз. Так, достаю. Выбираем победителя третьего тура викторины «Живая вода». Тринчанские теплицы, как сказал уже Володя. И им становится Владимир Стадник, город Воронеж, Россия. Поздравляем победителя третьего тура. Вы получите, как всегда, от нас приз. Это сувениры с мотивом Словацкого радио.
1: Хочу добавить, что вечером 30 апреля в здании Словацкого радио была проведена специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос третьего тура. К сожалению, никому из вас, дорогие наши слушатели, счастье на этот раз не улыбнулось. Путевка на курорт Тринчанской теплицы досталась слушателю из Аргентины.
3: Ну что ж, друзья, мы очень надеемся, что в следующий раз кому-то все-таки повезет, и вы приедете в Словакию на один из наших курортов.
0: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемый Владимир, поздравляем вас с победой в третьем туре. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас прозвучит песня «Отпуштям, прощаю» в исполнении словацкого певца Роба Апатовского.

0: Для победителя третьего тура викторины «Живая вода» Владимира Стадника из Воронежа прозвучала песня Роба Апотовского «Отпустим». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио Словакия International.

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бардеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бардеевские купели».
1: Áno, áno, Бардеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бардеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два. Во имени царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бардею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг: «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак». Но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бардеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора-Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бардеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта Бардеевская купола у нас есть так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардеевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардеевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода рекомендована при сердечных заболеваниях. Источник Альжбета названа в честь императрицы Сиси, Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов ингаляции и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные здрои су закладом купельной лечби, а у нас су то минеральные прамени.
3: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардеевской купели?
2: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
3: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардеевские купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры, это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров от этих вод, и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.